0: Ξέρεις с кем свои лаву стратишь, если еще мне убесвишь, если все не грех ратишь.
1: Hit Radio Vysočina.